Чтобы истину возлюбилище, безвестное тайное премудрости Твоей явилмеси, окропившими стопами очищуся, омывшими паче снега убелюся, слухом ему даши радости веселье, возрадуйся кости смиренная, отврати лице Твое от грех мы. И вся беззаконие мое очисти, сердце чисто, сотрижди во мне Божие, и дух правды его в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не тымит меня, воздашь мир на спасение Твоего и Духа, будучи утверди меня, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзаши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кашеве воскотилась из жертвы, дабы клуба все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит, о Боже Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возвращался алгарь.

Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, пророчи и предтечи пришествия Христова, достойно восхвалить Тетя недоумеемые, любовь чтущие Тя, не посма ворочая и очи безгласия разрешися, славным и честным Твоим Рождеством и воплощение Сына Божия мирове проповедуется, и ныне и пресный, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь дни, воспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Божий, Господи, крепкий, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Господи, крепкий, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Господи, крепкий, Господи, бессмертный, помилуй нас.

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

лучшего, сущего, Богородицу тебя величаем, именем Господним, Святейшим Владыка, благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойно гроба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царею нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподим Христу Царею нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподим самому Христу Царею Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси имя, в силе Твоей суди имя. Боже, слыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восставши на мя крепче, изыскавши душу мою, и не предложивши Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отвратит зваю врагом моим. Истину Твоей потреби, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавимся, и на враги мои, обостри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, возьми мне, слыши меня, воскорбек печали мои, и смятокся от глаза вражия, и от служения грешнича, яко понише на меня беззаконие, и во гневе вожду вахуми. Сердце мое смятеще во мне, и боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрымя тьма, и рехну нас микрили, яко голубини, полищу и почию, все удалися бегая, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели язык их, яко видих беззаконие, пререкание его граде, днем и ночью будет ли по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не оскудел стук его лихва и лесть, якаш бы враг поносил меня и претерпел бы хуба, яш бы ненавидел меня, но меня величевал, укрыл бы все от него, ты же человече равнодушнее, владыка мой, знаменный мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, в дому Божию ходи хам единомышлением, да приди же смерть на ней, да снидут в адживи, яко указан в жилищах их, посреди их, аз Богу возвах и Господь услыша мя, вечере за утро и полудни повеем, и возвещу и слышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мноше бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, не избавим изменений, яко не убоишься Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишься совет Его, разделишься от гнев лица Его и приближишься сердца их, умяхнуша словеса их пачи или, и та свой стрелы, возверься на Господа печать твою, то тебе припятает, не даст век твоему вы и праведнику, ты же, Боже, не отведешь я в труде несостления, мужа крови льсти не приповедят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые в помощи вышников, крови Бога Небесного во дворица, кричит Господи, заступник мой, все прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавит меня от тел, чьи я свое все мятежно,

отвечивать мне приходящего, срящего беса полуденного. Поди до страны твоей тысячи, тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Убачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое, не приди к тебе злой рано, не приближите лиси твоему, яко ангелом своим заповесть тебе, сохраните дело всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда прикнешься камень и ногу твою, наспеда во вселиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покри, яко познай имя моего завет ко мне, и услыши, гости мне в скорби, изму его и прославлю его, долготой не исполню, явлю ему спасение мое,

пророчие, предтечи пришествия Христова, достойно восхвалить тебя недоумеем и любовью чтущей тебя, не плоского урочие, очи безгласия разрешися, славным и чистым твоим Рождеством и воплощение Сына Божия мирови проповедуется, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Яко немо мы дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебе родчилась, моли Богородица Дева, многого может моление, матерних ко благосердию в ранг владыки, не презри грешных мольбы все чистая, яко милости весть и спасти моги, и же страдать у нас изволивай, скоро да предветный щедроты твоей, Господи, яко обнищахом зело помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имени Твоего, Господи, и избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего, Святый Боже, Господи, крепкий, Святый Смертный, помилуй нас. Святый Боже, Господи, крепкий, Святый Смертный, помилуй нас. Святый Боже, Господи, крепкий, Святый Смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, пощади и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь и остань нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прежде не плода днесь Христова предтечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, и Господу пророче проповедаше на сего во Иордане руку положи, явися Божие слово пророк, проповеди вкупе и предтеча. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славим и Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же правильно любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть всей молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти помышления, исправи мысли очисти. И избави нас от всякие скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, заполчениями, соблюдаями и наставляями, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный себя веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувиму, славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления богослову рочую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним святейшим владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладно милости Твоей, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасал и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание, грех наших растерзавы, и победил тем начало и власть тьмы, сам Владыка человека любче премии нас грешных, благодаст мне сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых прав, пригласи страху Твоему поте наше, не кони сердец наших, свое целое или помышление лукавствия, но любовью Твоей избави души наши, так Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляем, и день неприступного, и преснослушника зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединенным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: и дар Святаго Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуйся нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодать.

0: Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не полишися, огонь бы есть, божественный же пе кровь к общению, первый примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственно брашна яшт, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тело владычне, сим помолися образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источничий жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне и собезначальный, при многие ради благости в последние дни вплоть оболкися, и распнися, погребися за ныне благодарны и злонравны, и Твоей крови обнови вырослевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши по Господи, согреши их на небо, и пред Тобою, несть недостоин возрети на высоту славы Твоя, прогнева Богу Твою благость, Твои заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сей, долго терпелив же и многомилостив, не предал семя погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты брекл си человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же я озащи недостоин мне с небеси и земли, и вся превременная жизнь всего себе повину греху, и сластем поработив и Твой осквернив образ, но творение создание Твое быв, не очаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими убы меня человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира немыщий человеческий исцеляй, труждающийся примененный к себе призывай и упокоевай, не приши ты призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твою часть приемля, соединюсь и святому Твоему телу и крови, и имею Тебе во мне живущее пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и донесут мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душою же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими, общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовился любящим Тебя, Господи, ниже препрославленный си, во веки веков, аминь. Господи Боже мой, вем, я, конечно, достоин, неже доволен, да под кров недиши храма души моя, за неже весь пустый пался есть, и нимыше во мне место достойное же главу подклоните, но я, кажется, соты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и я, кажется, восприялась и вертепе, и в ясли бессловесных возлещи, сице восприми, и в ясли бессловесной моя души, и воскорнено мое тело в нити, яко же не удостоилось и в нити свечеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженный грешная, яко же не отринулась и подобную мне блудницу грешную, пришедшую прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердия мне грешним, приходящим прикасающимся, и яко же не возгнушался из скверных я ус и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушаясь из скверших он и ус и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного нечистишего моего языка, но да будет мюгль пресвятаго Твоего тела, и честны Твоя крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, в обличении тяжести многих моих согрешений, в соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей и сновнении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзай мне незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь и Тебе, к единце свят Владыка, освети мою душу и тело, умы и сердце, червеса и утробы, и все гоме обнови, и в корени страх Твоего десеях моих, и освящение Твое неотъемлем от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мне десную Тебе, предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьями, Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века, Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наша, все восприемы смешения от чистых и действенных крови почисти старучая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением, Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрость Божия мире и сила, Твоим восприятием животворящая и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздья, копие, смерть, умерты мои души тлены страсти телесные, погребением Твоим адово принево царствия, погребимые благими помыслы, лукавое советование лукавстве духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, Вашего праотца восставивай, восстаймя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая, преславным Ты вознесение плоское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты. Аминь.
1: Сегодня мы вспоминаем Рождество Яна Христа, Яна Христа, того, кто пришел перед Спасителем и показал этот путь ко Христу. И вот праведно Захарий и Елисавета. Они в старости не имели детей. Захарий же был священником. И тогда была очередная череда его служения. Вошел в алтарь. И тут ему явился архангел. И сказал, что от тебя родится тот, который уготовит путь Господу. Захарий же не поверил, так как он был сам. Тогда архангел сказал, что он послан Богом возвести. Тогда Захарий спросил, какое будет знамение этого рождения. Архангел назвал свое имя, что он говорил, дабы утвердить веру в самого Захарии, и сказал, что ты будешь нем, пока не родится твой сын. И вот когда пришло время рождения, то тогда спросили правильную Елизавету, как назвать народившегося. Она же сказала Иоанн. И все удивились, потому что не было в их роду такого имени. Тогда же этот же вопрос задали Захарию, но тот написал на доске назвать его Иоанном. И это было чудо, что он сразу стал говорить. Вот для всего народа было это известие, что непростой ребенок родился, а будет он великим. И мы знаем, что его жизнь была в пустыне, и тогда Спаситель пришел к водам Иордана, тогда сам Иоанн сказал, что вот идет тот, которому я недостоин даже развязать ремень его обуви. Такое он имел смирение, хотя, конечно, по душе был блин. И что тот, кто идет за мной, сказал правильно Захарий, будет вас крестить духом и огнем. А сам же он крестил людей в покаянии. Вот это его служение, оно, можно сказать, возымело в себе все виды. То есть он вот и пророк, который предвещал, что придет спаситель миру. Он также был священник, так как крестил всех покаянием, говорил речь народу и привлекал всех исправить свою жизнь. Он также был апостол, который проповедовал уже пришедшего Спасителя. И также стал мучеником за свою праведность. Посему это был величайший пророк, который был между Ветхим и Новым Заветом. И вот тогда мы читаем его житие, мы сами просвещаемся той верой, которую и он имел. Потому что вера – основа того пути, который указал Иоанн. И путь идет ко Христу Богу. Если через веру человек идет, то тогда все сомнения ума он отбрасывает. Почему мы читаем с вами священное писание, слышим священные слова на службе, которые укрепляют как раз нашу веру и уверенность. И тогда разум, последуя этой веры, он тоже получает некие откровения, спасение. Во Христе он имеет не просто, а именно то, что пережито и дальше исправлено им самим. Посему будем вспоминать святого пророка Иоанна, дабы он указал нам путь веры, к которому пришли, ко Христу вечно.

как и самые причистые тела твои, и очам очередная кровь на молитве, воспоминая каким пристальным вольным и вольным. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и с подобием осужденных причистых, причистых твои тайн, наставления духов и вечных. Аминь. Вечно твоя страна, Господи Божий, причастника меня прими, и Бог рабом твоим тайну подъем. Не лавзание, и там я приду.

Слава, благодарение, поклонение, посылаем от Сына и Сына, и Святого Духа.

Ты праведный, Бог Отец, ты малый, все, кто здесь помилуй.

Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меся грешного, но общиками прийти святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститься, причистых Твоих небесных даров сподобилась, и... Но владыка человека легче нас ради умира жив воскресы, и даровала нам страшное сие животворящее таинство. Во благодеяние освящение души телес наших, даже быть и мне, во исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного, в просвещении очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царствия, присвоение до святыни Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому Тебе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так усего жития и шета надежды живота вечного, Христ насущный достигну покой, и держи есть празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость речи Твоего лица, доброту неизреченную Ты выяснишь, истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе, Боже наш, и Тебя, поэт, Тебя, тварь, во веки, аминь. Владыка Христе, Боже, Царь веков и Садителю всех, благодарю Тебя у всех, я же месси воду благих, и я при чищении причистых Твоих и животворящих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любчие, сохрани меня под кромом Твоим, и все не крыло Твоею, дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную Ты выси, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слово ссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне присно и во веки веков, аминь, да вы пищу мне плоть Твою волю, огонь сия, поля недостойная, да не полиши меня, Садитель мой, паче же пройди во уды моя, по все составы во утробу в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душа очисти, освети помышления, составы утверди с костьми в пупе, чувств просвети, проступи терицу, сего мяс пригласи страху Твоему, присно покрыся, блюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти я мы, украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего ходом причащения, я к огнями не бежит всех злодей, всякая страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые чины, начали же бесплотных, притечу Твоего премудрые апостолы, сим же Твоей нескверной чистой матери, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бы и все освящение, едино наших блажи душ и светлость, и Тебе ли поподобное ко Богу и владыца слава сего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое с подобием грешного. Стать одесную славу Твоей я, молитвами пречистой Твоей я, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, светь помраченной моей души, надежду покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил мя и недостойного. Причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родшая же утворимя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание, во еже пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки, аминь, ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоим и с миром, яко видишь то, очи мои, спасение Твое, еже еси уготово пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне пресны во веки веков, аминь, Отче наше, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да

0: Аминь. Устой их, як уже светлость огня воссияша, благодать вселенную, просветение, серебролюбие, мир, ведь сокровища снизка, высоту насмиренно мудрее, показано твоими словесами, наказуя, очи Иоанне, златоусть и моли, слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и твоими устами все учишь, поклоняйтесь в Троицу единому Богу. Иоанне, златоусть и все блажения преподобнее, достойно хвалим тебя, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных, молений гласа, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей пресной Богородице, чтующих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую и херовим, и славнейшую, и без сравнения, и Серафим, без исцеления, Бога, Слово, родшую, сущую Богородицу, тебя величаем.
1: Слава тебе,

Господи, помилуй, Господи.

together.

się zrazu.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей все исполняет, сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блажи душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. И, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон молению моему. Внуши молитву мою не во сна христивы. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня сие, не обредився во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя, дел человеческий, за словеса в те Твои, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвержутся стопы моя. От вас вах, как услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое покрейши мя. От лица нечестивых устрашишь мя. Братья мои, душу мою одержашь, от Бог Святой творишь уста и глаголыши гордыню, изгонящие имя ныне обдошь мя. Очи свои возложишь и уклоните на землю. Убьяши мя, колев готов на лоб, яко с кими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни. Избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от рак руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившихся сынов и оставишь останки младенцем Твоим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему насыщуся, нигда явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлегов душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек. Нежели да посмеют все враги мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи имя, когда и Бог спас мой, Тебе терпи весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суд. Грех юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истины, взыскающих заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног поесть. То есть человек, боящий Господа, закона положит ему на пути Его же изволит. Душа Его овладит по дворице, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явитый. Отче мое, прино по Господу, яко Твой исторнит от сети носи мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий спас. Скорби сердце моего, умножившись от нужд моих, извети мя. Вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою и спави мя, да не постыжусь яко уповах на Тя. Не злобиви и прави, прилепявшись мне. Яко потерпев Тя, Господи, избави Боже Израиля от всей скорби Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наиплача мы имя беззаконие моего, и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мной есть вын. Тебе единому согреших лукавое пред Тобой сотворим.
Яко да оправдившися во славе сих твоих и победишь внегда судить детей. Все Бог беззаконие их зачат есть, в грехах родимая мать моя. Все Бог истину возлюбила и себе известная, и тайная премудрости твои я явил веси. Окропишь имея сону мы очищуся, умыешь имея хочу снегу белюся. Слуха моему дайся радость и веселье, возрадуется кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Младышнего тверди имя. Ночью беззаконные пути Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кофей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Для качего восхотелось и жертвы, и дал бы Богу все сожжения не благоволишь. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, и возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твотивцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пророчи и притечи пришествия Христова, достойно хвалим Тебя, недоумеемый, любовь ищущий Тебя, неплодство боровшее и очи и безгласие разрешите, славным и чистым Твоим Рождеством и воплощение Сына Божия мира и проповедуется. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помиловать душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святи посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же и си на небесе, посвятится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и остави нам долги наши, и уже и мы оставляем должны.

рождение плода дни из Христова притечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, Его же во пророцы проповедыша, на сеголову и Иордане руку положив, явися Божие слово пророк, проповедник, в купе и притеча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые и славимые Христе Боже, долго терпеливые, много милостивые, много благоукровнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же все за веки спасения и обещания ради будущих благ, Сам Господи, прими и нашу в час и молитве, исправи живот наш по заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезни, погради нас, святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения, богослово росшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благослови на сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждей восташенными и крепцей искаши душу мою, и не приложишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим, истину Твоей употреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имя Твоему, Господи, яко благу, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, фанми ми и услыши мя. По скорбе к печали моей, и сметокся от глаза вражия и от служения грешнича. Яко уклонишь нами беззаконие, и в гневе враждовах уми. Сердце мое сметися во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покри мя тьма. И рек туда смекрелей по голубине, и плечу, и почи. Все удалився бегая, и выдворився в пустыне. Чай Бога спасающих имя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправду. И не оскудят стогны его, лихва и лесть. Я паще бы враг поносил мне и претерпел бы кубу. Яще бы ненавидя мя, на мя вели речи волка и обося от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой. И же купно наслаждался, если со мною брашен, к дому Божию ходи в единомышление, да прийди же смерть на ней, да снедут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз, Бога вас вах, и Господь услыши мя, вечер и заутри полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко во мной тебя со мной, услышит Бог и смирит яс, и прежде век, не избоим изменения, яко не убоявшихся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца Его, умякнувши с веса их почей лео и тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Твой Тебя припитает, не даст век вам вы праведнику. Ты же, Боже, не судишь я студенец истрения, мужа и крови льсти не пропилове дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя, живых помощи вышних в крови Бога Небесного во дворице,
Честь Господи, заступник мой Еси, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко Той избавит тебя от сетелов числа и семятежно, вещма своими осенитие, предкрыли Его надеющийся, оружие Его будет все истинно, Его не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей без ополоди ногу. Падет от страны Твоей тысячу и тьма, не стоит к Тебе же не приближится. Побачу, о чем и Твоим осмотришь, и воздаяние грешников пудришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не принят к Тебе зло, ни рано не приближится телеси Твоему. Я, по ангелам Сын, заповесть Тебе, сохранит Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тебя, да никогда претне шагами ногу Твою. Наспеды и Василийской наступишь, и не поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю ей, покрою, яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним детям скорби изму его и прославлю его. Благотой дни исполню его и даю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пророчие притечи пришествия Христова, достойны хвалить Тебя, недоумеемые, любовь вещущая Тебя, неплодство бородшее и отчие бесклассие разрешися, славным и честным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имаме дерзновения, сотри многие грехи наши, Ты и жад себе родшегося моли Богородице Деву, многому может моление матернее ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы и всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и жизнь тогда тебя нас изволивы. Скоро да предварят нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Прежде неплоды днесь Христова притечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, и Божьего пророцы проповедаша, на сего в Иордане руку положи, явися Божие слово пророк, проповедник в купе и притеча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час. На небеси и на земле поклоняемые славимый Христе Боже, много долготерпеливи, многомилостиви, многоблагоотровни, и же праведная любя, и грешная, и милуя, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злой болезни. Погради нас, святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенные во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без острения богослова рожью, сущую Богородицу тебя величаю, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Боже и Господи сил и все твори содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава и на спасение рода нашего, и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавы и победимы тем, начало и власти тьмы. Сам Владыка человека любче, прими нас грешных, благодарственные сие и болезненные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашу, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, так Тебе всегда взирающие, еже от Тебе святым наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанно и Тебе исповедание и благодарение высылаю, безначальному Отцу, Су единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

вам ночь убокрение, а день приближися. Отложим убо дела темное и облечемся во оружие света. Яко во дни благообразно доходим, не котла голосованием и пьянстве, не любодеяния и судьяний, не рвением и завистью. Но облецитеся Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти. Изнемогающего же в вере приемлете не в сомнении помышлений. Ов, бо верует ясти вся, а изнемогай зелье да яст. Еды не едущего да не укоряет, а не еды едущего да не осуждает. Бог Бой.

Понеже обо мнозе начаша чините повесть о известованных в нас вещи, яко же предаша нам иже из первого самовидцы и слуги бывшие словеси, изволися и мне, посредовавшу бывше всех испытно, по ряду писать и тебе, державный Феофиле. Да разумеешь, пониже научился и си словесех утверждения. Бысть во дни Ирода царя Иудейска, иерей некий именем Захария, от дневные череды Авиани, и жена его от щерей Аароновых, имя Елисавет. Бесто же праведно оба пред Богом, ходящего во всех заповедях и оправдание Господних беспорочных. И небе има чада, понеже Елисавет бене плоды, и оба замотворевшего днев своих беста. Вы же, служащие ему чину сред череды своя пред Богу, по обычаю священничества, ключися ему покадите в шеф церковь Господню, и все множество людей бе молитву дея вне в год Фимиама. Явися же ему ангел Господень, стоял одесную алтаря кадильного, и смутися Захария, видев, и страх нападе нами. Рече же к нему ангел, не бойся, Захария, за не услышана бысть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречеши имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и мнозие о Рождестве его возрадуются. Будет бо верий пред Господем, и вина и секера на им отпить, и Духа Святаго исполнится еще из чрева матери своя, и многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и той предидет пред ним духом и силой или иной. Обратите сердца отцем на чада и противные в мудрости праведных, уготовите Господеви люди совершенны. И рече Захария к ангелу, по часому разумею сие, азбо есть стар, и жена моя замотворевши во дне свои. И отвечал ангел, рече ему, аз есть Гавриил, предстояй пред Богом, и послан есть глаголоти к тебе, и благовестите тебе сия, и се будешь и молча, и не моги проглаголоти, до него же дне будут сия, за не неверовал еси словесем моим, и я же сбудутся во время свое. Веша люди, ждущие Захарию, и чудях всякоснящую ему церкви. И сшед же не можаше глаголоти к ним, и разумеша, як видение видев церкви, и той бе помывая им, и пребываше нем, и бысь, яко исполнишеся дни службы его, иди в дом свой. По сих же днех зачат Елисавет жена его, и таяшися месяц пять глаголющих, яко тако мне сотвори Господь, во дни, вня же презре, отъяти поношение мое в человеце. Елизавете же исполнися время родить ей, и роди сына, и слышаша окрест живущий, и ужики и я, яко возвеличил есть Господь милость с нею свою, и радовахося с нею, и бысь восьмый день, придоша обрезать и отроча, и нарицахуе именем отца его Захарию, и отвещавши мать и рече его, ни, но да наречется Иоанн, и реша к ней, яко никто же есть в родстве твоем, и же нарицается именем тем, и помываху отцу его, еже како бы хотел нарещие, и спрошит щицу, написа глаголя, Иоанн будет имя ему, и чудяхуся все, отверзошася же уста его Абия, и язык его, и глаголоше благословя Бога, и бысь на всех страх живущих покрест их, и во всей стране его действий поведаем и бяху все глаголи сии, и положишь все слышавшие в сердце своем глаголющим, что убо отроча сие будет, и рука Господня без ним. И Захария, отец его, исполнится Духа Святого, и пророчество во глаголя, благословен Господь Бог Израилев,
яко посети и сотвори избавление людям своим. И ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдешь ибо пред лицем Господним уготовати пути Его. Отрочаше, растяше и крепляшися духом,

Матерь Бога, и замысли Твоих проверки, на гражданство и власть, и

Хотя есть и человече тело владычнее, страхом приступит и не опалишеся огнво есть. Божественно же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившие, та же дерзая таинственная брашно яж, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, тим помолись образом сотрепетов. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничий жизни.

Сия тварь, видимая и невидимая Содеятелю, изначального Отца, соприсносущный Сыне и Субизначальный, при многие ради благости в последние дни в плоть оболтися и распнися и погребися, саны неблагодарные злонравные, и Твою кровью обновим и растревшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть недостоин воззреть на высоту славы Твоя, прогневу бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший и многомилостив. Аминь.

0: Отца и Сына и Святого Духа. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Так взывал к народу, дорогие братья и сестры, святый пророк предтеча Иоанн, память которого Святая Церковь празднует сегодня. И сейчас мы собрались в этот святой храм, чтобы вместе с Церковью прославить Рождество предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Явление на свет праведника всегда есть величайшая милость Божия к людям, ибо благодаря праведникам стоит и держится этот мир. Святой Иоанн Предтеча является одним из величайших праведников по свидетельству самого Господа нашего Иисуса Христа. Никто бы восстал из рожденных больше Иоанна Крестителя. И из Святого Евангелия мы узнаем, что уже самое Рождество Предтечи было необыкновенным и сопровождалось чудесами. Святый пророк рождается от престарелых родителей Захарии и Елисаветы. Рождается предтеча, и Захария освобождается от немоты, который был наказан за свое неверие. Рождается предтеча, и радуется Елисавета, с которой снимается поношение за неплодство. Но недолго святой младенец Иоанн утешается ласкою святых своих родителей. Отец его Захария был после рождения вскоре убит в храме, а мать скрывалась в горах под Иродовых убийц и тоже вскоре скончалась. Как проходили детские годы Иоанна, нам неизвестно. Священное Писание об этом умалчивает. «Не спрашивай меня, — говорит святый Иоанн Златоуст, — как Иоанн во время зимы и во время солнечного зноя жил в пустыне, особенно в незрелом возрасте, и отвечает Иоанн, в пустыне обитал, как на небе. Управляемое божественной помощью детям возрастало и укреплялось духом, готовясь к величайшему служению приготовить народ к принятию Мессии и Спасителя мира. 30 лет он обитал в пустыне, нося одежду из верблюжьего волоса и питался лишь акридами и диким медом. Но вот пришло время, и он покидает пустыню и является на берегах Иордана. «Покайтесь!» — раздался голос проповедника. Ибо вам приблизилось Царство Небесное. Своим призывом Иоанн приготовляет сынов Израиля к принятию Спасителя мира. И властный призыв к покаянию не остается тщетным. Со всех сторон Иудеи стал стекаться к нему народ и крестился во Иордане. Спасительное дело проповеди покаяния, дорогие братья и сестры, остается действительным и после пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа. Ведь и Господь начал свою проповедь с тем же призывом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Покаяние и вера в Христа Спасителя – это два необходимых условия для достижения Царствия Небесного. Слезы покаяния – это благодатный дождь, который омывает всякую нечистоту душевную и телесную, после чего душа способна принимать божественную благодать. Святый Иоанн Предтеча и сейчас взывает к нам, как некогда взывал к израильтейскому народу: «Покайтесь, и сотворите же достойные плоды покаяния». Итак, дорогие братья и сестры, будем всегда носить в своих сердцах подвиги и светлый образ святаго Предтечи Господня, и будем молить Его, чтобы Он и в нас уготовал путь ко спасению. Очистим свои души покаянием, ибо таково Он благоволение Божье. В чем да поможет нам Господь? Молитвами Владычицы нашей Пресвятой Богородицы, святаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и всех святых, молящихся непрестанно о душах наших. Аминь.
1: Господи Боже мой, вем я, конечно, достойнейше доволен на подкров следующей храма души моя, за неже весь пост и пал сией, и не имаше во мне место достойное же главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепи, и в яслях бессловесных возрещи, птицы восприми, и в яслях бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоилась и в нити, и свечеряти согрешники, дому семена прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная.

Причащения и после полуночи ничего не кушали.

Господи, за благодарим Господа, заступись, спасибо.

даровавы нам страшные сие животвящие таинства, во благодеяние освящения души телес наш, так вытеси в дневне по исцелению души же и тела, по отгнанию всякого сопротивного, в просвещении очию сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, по исполнению премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоения, Слава святыни Твоей теми сохраняем, Твою благодать вспоминаем всегда, ныне к тому себе, живу на Тебе, нашему Владыцу и Благодетелю. И так у всего жития и шету надежде животовечного, присосущный достигну покой, и держи празднующий глаз, непрестанная и бесконечная сладость, всящих Твоих лица работу неизреченную, ибо есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже нам, и Тебя боится Твоя во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, ежемесячно подал благих, и о причащении причистых и лютвящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажий человек любящий, сохрани мы под кровом Твоим и все не крыло Твоей, и даруй чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, до достойное причащение все святынь Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную, ибо если хлеб животный, и сущих святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнцы и опаляй недостойные, да не опалишь и меня, Садитель мой, паче же пройди во уды мои, во вся составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу освети, помышления очи, душу очисти, освети помышления, составы утверди, с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти я мы и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твои селения единого духа, иди к тому селению греха, да я ко Твоему дому, ходу причащения, я к огнями не бежит всяк злодей, всяко страх, молитвенники Тебе приношу все святые, чиноначалия же бесплотных, предтечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою бессмертную и чистую Матерь, пиши мольбы благоутробных, приими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы и сети, на священие единой нашей души, блажи души светло, и Тебе лепоподобное ко Богу, и Владыце славу всего ссылаем на всякие. Тело Твое святое, Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет и в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будешь ими благодарение сие в радости, здравии, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием я, грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица моя Богородица, светик умраченная моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имея и недостойного причастника, быть и причистого тела, и честная крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия росшее, оживотвори имя умершленного грехом. Я же милостивого Бога, люба благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, бесперение в мыслях моих и воззвание в пленениях, в помышлении моих. Из подобия мя до последнего издыхания не осуждено принимать и причистить тайное освящение, в исцелении души же и тела, и подашь мне средств покаяния и исповедания, во ежепите и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миру, яко видишь, что очи мои спасение Твое, и жизнь уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же и на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь,
и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, якая светлость огня, посиявший благодать, вселенную просвети, не серебра любви, мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показал, но Твоими словами наказывая очи Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приделайся божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклонитесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее, достойно хвалим Тя, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан непостыдное, когда до сих к Творцу непреложное, не пресы грешных молений глаз, но при дворе полагая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно, Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херувима, славнейшую без сравнения серафим, без остления богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Тебе, Христе Богу, упование на эту славу Тебе. Слава Тебе, Сыну и Сыну, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший владыка, Бог.

что готовим конфет 17 века. Паникодироваться полную жизнь. Тоже конфет 17 века, это золоченый бронзом, работан с пером, отковкой, где-то салата конца 17 века. Это просто изысканная работа. Смотрите, смотря на эту нейтрализацию, данную конфетиру, не скажешь, но есть насколько воздушная жизнь, это искусство. Самая небольшая

0: единственным Богом, всегда и не пресвятый Бог.
1: Аминь, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, же везде сыйся, исполняй. Сокровище благих и жизни подателя, приди, исцелися в ныне, очистенные от всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, посвятится имя Твое, да приди Царствие Твое. Будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, як уже не наставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого Бога.
0: Яко Твоя царство и сила, и слава Твоя, Сына и Святого Духа, ныне пресне во веки веков.
1: Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боль возлюбленное население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворе Господне. Сердце мое, плоть моя, возрадовастося, Боже, живи, ибо птица обрети себе храменную горлицу между себе, и где же положи потенции своя. Тари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение, живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце Своем положи. Приход плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явиться Бог Богу в Сионе. Господи, Божий сил, услыши молитву мою, муши Божий Ахр. Защитничи наш вижд Божий, призри на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих, паче тысяч изволих приметатися в дому Бога моего, паче нежели жителей вселения грешничек. Яко милости истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь налишит благих, ходящих незлобием. Господи, Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилося, Господи, землю Твою, возвратилось и плены Аковель, оставилось и беззаконие людей Твоих, покрылось и все грехи их. Укротилось и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возвратилось, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься на ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься, оживишь иные люди, и Твои возвеселятся о Тебе. Тебе нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Слушай, что речет о мне Господь Бог, и кричит нежно люди Своя, и преподобные Своя, и обращающие сердца к Нему. Обаче близ, боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истину святойстися, правда и мира благозастося, истина от земли воссияй, правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним приведет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищую Бог есть масса, сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, как Тебе возову весь день, возвесели душу раба Твоего, и как Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благо кроток и много милости всем призывающим Тя. Души, Господи, молитву мою, и во мне глас умоления моего в день скорби моей возвал к Тебе, яко услышал меня си. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко вели, если Ты и творяй чудеса, Ты, если Бог един. Остави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на мяг, и сон державный, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, и истинный, призри на мяг, и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сыну рабы Твоя. Сотвори со мною знамение, во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня си. Сотвори со мною знамение, во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцу, Сыну и Святому Духу, пророчие предтечи пришествия Христова, достойного восхвалить Тя недоумеемой любовью и чтущие Тя, неплодство борожчие и отче безгласие разрешися славным и честным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мирами проповедуется, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от гев и распятия претерпев благие, испроверги смертью смерти воскресения явлей, яко Бог, не презри, я же создалась и молять весь, не презри, я же создалась и рукою Твоею, и человека любя Твоей милостиве, прими росшую Тебя Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, из Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, видение пресное во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный даст нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Прежде неплоды дни Христова предтечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества. И Боже, бо пророцы проповедуешь, и на сего во Иордане руку положив, явися Божие слово, пророк, проповедник в купе предтеча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, много милостивый, много благоудобнее, и же праведные любя и грешные милые, и же вся завыка ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час все молитвы, и исправи животных к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. И нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаем и наставляем, достигнув соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословен си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и бессравненную серафим, без истления Бога, Слово, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевая о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас в отже на животворящем древе Рисе, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших им бой беззаконных им. И не есть мы достойны возвести о часа наши и возрети на высоту небесную, за не оставив их путь правды Твоей, и ходи там воля сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезаешь в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше негрование, на ветхого отложивши человека, нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением, в вечный покой достигнем, и держи есть всех веселящихся жилище. Ты бы, если бы истину, истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог, всегда ныне присно во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся. Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господу, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело в исповедании, велелепо то облекался Иси, одеяйся светом, я коризую, простирая небо, я к кожу, покрывая водами превыспрение своя, полагаю облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветреню, творяй ангелы и слуги своя, творяй ангелы и слуги свои, творяй ангелы свои, духи и слуги своя, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездная кориза, одеяние я, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего боятся, сходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось им, предел положил весь и горы не прийдут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сельные, ждут она в жажду свою, над их птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напоя и горы от плюй спринник своих, от плододел твоих насытится земля, прозевая траву скотом и злак на службу человека, назвести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил, там и птицы вогнездятся, и ради его жилища предводительствуют ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяца, сотворилась луну во времена, солнце поздно запад свой, положилась и тьмы бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите, изыскать от Бога пищу себе. Посия солнце, и собравшись, и вложив своих лягут, и глядит человек на дело свое, на дело мне свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнись земля.

молитву нашу, Господи, мир.

0: покаяние скончать и у Господа просим.
1: Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны не поставили.

славлена Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.

Господи, что ся умножь окружающими, мнозь восстают на мя, мнозь как воля души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, сие слава моя, и вознося голову мою, гласа моим, как Господа возвах, и услыши меня от дары святые свои я, а с уснух и спах восставь, яко Господь заступит меня, не убоюсь от тем людей, опрях нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразила сердце враждующими суе, зубы грешников сокрушились и, Господнее спасение на людях Твои, благословение Твое, ад суснух и спах поставь, яко Господь заступит меня. Господи, дни ярости Твоей влечешь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя унзоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в поте моей от лица огнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеши на мне, восмердеши и согниши рана моя от лица безумия моего, по страдах и слепохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвия моя наполнишеся поруганием, не есть исцеление в поте моей, озлоблен бы их и смирись до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смитейся, оставь меня, сила моя и святочие мое, и то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прям не приближившиеся и старшие, ближние мои, отдалечь мне старшие, нужда хущую, ищущую душу мою, и ищущие злая мне, глаголуху суетную, стенам весь день поучах уся. Аз же яко дух не слышах, и яко нем не отрезаю у своих, и быв яко человек не слышение моего из тех своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповах ты услышишь, Господи, Боже мой, яко лет, да никогда порадует мне себя врази мои, и никогда подъезжайтесь ногам моим на мя, или речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз возвещу и попекусь о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепившись и плача меня, и умножившись, ненавидящие меня без правды, воздающие мне злая, возглавляя об ангах, у меня за них гоняя по гостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне и в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне и в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю выжидай Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, безводней. Так и высотем явись Тебе, видите силу мою и славу мою, яко лучше милость Твоя паче, живот усне мое похвалит Тебя. Так и благословлю Тебя в животе моим, а имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от рук и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучастив Тебя, яко был уси помощник мой, и в крови кругу Твоей возрадуйся. Прилепи, душа моя, по Тебе, мне же прият десница Твоя. И же в сую скашу душу мою, внидут в преисподней земли. Предадятся в руки оружие, часто ли свободу. Царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся клинный сиди. Яко заградившийся уста глаголющих неправедное, на утренних поучався в Тебя, яко был уси помощник мой, и в крови кругу Твоей возрадуйся. Прильбе, душа моя, по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, подни возвах и наши пред Тобою. Да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя и живот мой, аду приближися. Пригменен бы их с нисходящими в ров, бык яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язвение спящий во гробе их же, не помянулось их тому идти, и от руки твоей отреновение душа, положивши меня в брови преисполни, в темных и синесмертней, на мне утвердися, ярость твоя и вся волна твоя навелась на меня, удалилась из знаемых моих от меня, положивши меня мерзость себе, предан бы их и не исхождав, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе рутся мои, недомертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто по брови милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя притворит Тебя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращающее лице Твое от меня, нищ есть мас, и в труде
страх от юности мой я, вознежжеся, смирися и изнемогу, на мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутиши мя, обыдуши мя, яко вода, весь день одержаши мя вкупе, удалилася от меня друга искреннего и знамих моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возбаха, мощи пред Тобою, давнине пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исления живота, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться яко роли юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, судьбу всем обидимым, сказав пути Своем Моисееве, сыновом Израиля, ухотение Своя. Щедрой милости, Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век рождует, не по беззаконию нашего сотворилось нам, ниже по грехам нашего воздал есть нам. Я по высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико отстоят во солнце от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Я же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь, боящихся Его. Я Той познал создание наше, помяну яко песни сны. Человека притравать дни его, яко цвет сельный, так и отцветел. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услышанное в правде Твоей, не мнится с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Я попогнал враг душу мою, усмирил есть землю, живот мой, посадил мне есть стены, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучился во всех делах твоих, творение руку твою поучался, возде в тебе рутся моя душа моя, как земля безводная тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезли дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, уподоблюсь и нисходящим ров. Слышен у сотворения за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к Тебе взял душу мою, изми меня от рак мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух выводи, настоять меня на землю правую, имени Твоего ради, Господи, живище меня правду Твоею. Изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко от рабу есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вмени суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вмени суд с рабом Твоим. Дух Твой, Боги, наставь меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя,

所以是因为说这么多。

Всем, Господи, повал, да не посажу себе. Правды Твоей избави меня, сми меня, преклони ко мне ухо Твое, спаси меня. Будь мне Бога защитителем, место и крепко спасти меня. Як утверждение мое, прибежище мое святые. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки закона преступного обидящего. Яко Ты есть терпение мое, Господи, Господи, упование мое, ответственность моя. Тебе утвердился от утробы моей, от чрева матери моя. Ты есть мой покровитель, от Тебе пение мое выно. Яко чудо в их ноги, и Ты помощник мой крепок. Да исполнится уста моих хваления, яко да успе слово Твое везде великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, не даст куневать и крепости моей, не оставь меня. Яко ешь в рази моей мне, истригущая душу моя, свечаша в купе глаголющая. Бога стал есть Его, пожените и имите Его, яко не избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, помощь моя во мне. Да постыдятся и исчезнут все клеветающие душу мою, да облекутся студ и срам, и чащие злая мне. Аж всегда возуповая на себя, я приложу на всякую хвалу Твою. Уста мои восвестят правду Твою, весь день спасение Твое. Яко не познак книжная, ни до силы Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости предстояния, Боже мой, не оставь меня, донеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему. Силу Твою, правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил все величия. Боже, кто подобен себе, великий мил миссия, скорби многие злые. И обращься, аж отворил миссии, от без земли возвел миссии. Умножился на мне величестве Твое, и обращься, утешил миссии. И от без земли паки возвел миссии. Ибо ас исповемся Тебе в людям, Господи, в сосуде, в псаломске Христу Твое Боже. Воспою Тебе в гости, святые Израиле. Возрадуйтесь, усни мои, игда воспою Тебе, и душа моя южись избавил, ище же язык мой везде поучится правде Твоей, игда постыдясь и посрамище, посрамится, ищущий слай мне. Боже, суд Твой цареве дашьте правду Твоей сыну цареву, судись людям Твоим правде, нищим Твоим суде. Да воспримет горы мир людям, и хоми правду, судит нищим людским, и спасет сыну убогих, и смирит клеветника, и прибудет солнцем, и прежде луны рода родов, снинет якон дождь на руну.

Крыма Перс полежут, царь Парсийский острове дары принесут, царь Аравский сова дары приведут, и поклонится ему все цари семьсе, все языцы поработают ему, як избави нища сины у Бога и мужа небе помощника, пощадит нищу у Бога, и душу у Бога спасет, от лихвы неправды избавит души их,

Христе гор, превознесется паче льва на плод Его, и просветут от града Его трава земная, и будет имя Его благословенного веки, прежде солнца пребывает и

добром сердцем, мои же мали не подвержащиеся носи, мали не пролиявшиеся стопы моя, яко возреновах на беззаконными грешников зря, яко несть восклонение смерти их и утверждение в ранних, чудес человеческий не суть, из человеки не примут ран, сего ради удержая гордыни до конца, одевшись неправду и нечестием своим, язык яко от

Всего ради обратятся люди Моисеема, и дни исполнения обрящутся в них, и реже, как увидит Бог, и очесть разум вышним, все сии грешницы, и гобзующие бег, удержавши богатство, и рех ей дав свое, правди сердце мое, и умик, умы.

На небеси я тебе, что восхотев на земле, ищи здесь сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, часть моя, Боже во век, яко се удаляющая себя от тебе погибну, потребилась и высокого, всякого любодеющего от тебе, ниже прилепляйтесь, Бога и благо есть, полагайся на Господа упование мое, возвестись мне вся хвалы твоя, уростеть через Сионе, скуи Божие, отвинулась и до конца разнилась и ярость твоя, о, на овцы парости твоя, помяни сон твой, гордость и жалость из первого, избавься же злом достояния твоего, гора Сион сия, в ней же вселился и сия, воздвигни русы мы твои в гордыне, их конец, елик лукавного враг во святен Твоем, и восхвалившийся ненавидящий Тебя посреди праздника Твоего, положишь знамение свое, знамени не познаша, яко в исходе превыше, яко дубравы древени, секира мир и секожа, дверь его купе сечил, мя сходом разрушившие, божгоши огнем светило Твое на земле, осквернише жилище имени Твоего, реши в сердце своем южике в купе, придите, оставимся праздники Божии.

Твой, отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же, Царь наш, прежде века садил спасение посреди земли. Ты утвердился силою Твоей море, ты стрелась и главы смея в воде. Ты согрушилась и главу смеево, далась и того брашно людям эфиопским. Ты рассолась источники потоки, ты иссушилась реки Фамские. Твои тени, твоей с ночь, ты совершилась и зарю солнца, ты сотворилась и вся.

Твое, восстань, Боже, суди приют Твое, помяни поношение Твое, еже от безумного бестень, не забуди гласа молит

веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе, и призовем имя Твое, повемся чудеса Твоя, и когда приму время, справоты осужду, простаясь земля и все живущие на ней, ас утверди столпы и я, грех беззаконующим не беззаконите, и согрешающим не возносите рога, не возвязайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исходнейше, от западнейше, от пустых гор, яко посын я есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина не растворена, исполни растворение, и уклоняйся я в сие, обачи дрожди его не истощися, и спею все грешные земли, аж и возрадуйся.

место Его, и жилище Его в Сионе, там осугруши гибельств, луков, оружие, меч и брань, просвещающий ты дивно год от гор вечных, сметошися все неразумнее сердцем, уснувши сном своим, ничтоже обретошись ему же богатство в руках своих, о запрещении Твоего Божия, як и возремавши все ши на коне, ты страшный си, кто противостанет себе, а то ли гнев Твой, с небесе слышен, сотворилось Иисус, земля убоясь и молча, нигда восстать и на суд Богу, спасти все кроткие земли, як и помышление человеческое исповедствует себе, я стану помышление праздности, помолитесь и воздадите Господи Богу нашему, все иже окрест Его принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных, глас мой, как Господу возвал, глас мой, как Богу и внят мне, день скорби мы, я Бога заискал рукам моима, ночью пред Ним и не прещен бы, отверзся, утешитесь, и душа моя, помяну Бога и возвеселись, и поглумлялся, и младуша слушай, дух мой, предвористи стражбы очи мои, сметохся и не глаголов, помысел не первые лето вечное помянух и поучался, ночью сердце мое глумлялся, и тужаше дух мой, и да вовеки отдынет Господи, не приложит благоволить и паки, или до конца мило свое осече, скончая глагол от рода в род, и да забудет у щедрости Бога.